Апостолские звезды, апостоли святые, под небесные рассеяние ради Евангелия, восхищены выше на облаце, по широте воздушной, по погребению Матери Господня, южи пеми, песни провождающие, невещенство зева.